0: и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль FM».
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Это радио Соляной столицы.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: вкусом. Живи со вкусом.
1: Под мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Это радио соляной столицы.
1: Утром мы тихо кружимся в танце
2: под летним дождем.
1: Мы просто два силуэта, что прикоснулись.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: хит за хитом. Только на Соль-ФМ. Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль-ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, отдыхайте с чистой совестью. На сегодня нет срочных дел. Тельцы, следите, чтобы по глупости не разрушились какие-то договоренности. Близнецы, в этот день выбирайте дела только по душе. Раки, весь день с вами будут происходить какие-то чудеса. Львы, покажите хороший пример для окружающих и сделайте доброе дело. Девы, сегодня вам разрешается бросаться из крайности в крайность. Весы, не надо пытаться что-то сделать, если у вас нет сил. Скорпионы, постарайтесь сегодня никому не лгать. Стрельцы, легкий несерьезный подход поможет справиться со сложной задачей. Козероги, чем меньше вас сегодня видно и слышно, тем лучше. Водолеи, вам многое способны простить близкие, но не стоит этим злоупотреблять. Рыбы, наслаждайтесь любой ситуацией, в которой вы неожиданно оказались. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль-ФМ.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Воскресенье, 16 августа. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода и дожди. Днем до 13-15 градусов. Вечером до 10.
0: Соленое лето.

Прикамье, 8 часов утра. Видный город. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур 91,5. Чусовой и Лысьва 109. Соликамск 99,1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, отдыхайте с чистой совестью. На сегодня нет срочных дел. Тельцы, следите, чтобы по глупости не разрушились какие-то договоренности. Близнецы, в этот день выбирайте дела только по душе. Раки, весь день с вами будут происходить какие-то чудеса. Львы, покажите хороший пример для окружающих и сделайте доброе дело. Девы, сегодня вам разрешается бросаться из крайности в крайность. Весы, не надо пытаться что-то сделать, если у вас нет сил. Скорпионы, постарайтесь сегодня никому не лгать. Стрельцы, легкий и несерьезный подход поможет справиться со сложной задачей. Козероги, чем меньше вас сегодня видно и слышно, тем лучше. Водолеи, вам многое способны простить близкие, но не стоит этим злоупотреблять. Рыбы, наслаждайтесь любой ситуацией, в которой вы неожиданно оказались. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.

0: На дачу на Тенет. Кто куда, а мы за Тенет. В Экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Тенет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В Экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Тенет в Экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
1: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн-Р-Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн-Р-Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто» – вы заслужили новый автомобиль.
5: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
6: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
8: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
9: Вполне себе. Стиль, технологии.
8: А Джейку?
9: Крутой внедорожник для активной жизни.
8: Хм, а какой лучше?
9: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
10: Вера. Можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще. Утри слезы.

0: звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, отдыхайте с чистой совестью. На сегодня нет срочных дел. Тельцы, следите, чтобы по глупости не разрушились какие-то договоренности. Близнецы, в этот день выбирайте дела только по душе. Раки, весь день с вами будут происходить какие-то чудеса. Львы, покажите хороший пример для окружающих и сделайте доброе дело. Девы, сегодня вам разрешается бросаться из крайности в крайность. Весы, не надо пытаться что-то сделать, если у вас нет сил. Скорпионы, постарайтесь сегодня никому не лгать. Стрельцы, легкий и несерьезный подход поможет справиться со сложной задачей. Козероги, чем меньше вас сегодня видно и слышно, тем лучше. Водолеи, вам многое способны простить близкие, но не стоит этим злоупотреблять. Рыбы, наслаждайтесь любой ситуацией, в которой вы неожиданно оказались. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ. Нам 10 лет.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Воскресенье, 16 августа. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода и дожди. Днем до 13-15 градусов, вечером до 10.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250 70 00. Код города 342.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Объявляем старт продаж пятой секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, три варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38.
2: Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
1: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто» – вы заслужили новый автомобиль.
4: Как думаешь, «Амода» – хороший автомобиль?
5: Вполне себе. Стиль, технологии.
4: А «Джейку»?
5: Крутой внедорожник для активной жизни.
4: Хм, а какой лучше?
5: А ты «Вера» оба попробуй. Там и решишь.
1: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. «Амода» и «Джейку» «Вера» от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
6: До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-11-67-59-003-830-93-93-83-2020. ОГРН-102-590-122-60-50. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.

Всех моделей Джили прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Джили Вера. Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM.

Прикамье 10 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, отдыхайте с чистой совестью. На сегодня нет срочных дел. Тельцы, следите, чтобы по глупости не разрушились какие-то договоренности. Близнецы, в этот день выбирайте дела только по душе. Раки, весь день с вами будут происходить какие-то чудеса. Львы, покажите хороший пример для окружающих и сделайте доброе дело. Девы, сегодня вам разрешается бросаться из крайности в крайность. Весы, не надо пытаться что-то сделать, если у вас нет сил. Скорпионы, постарайтесь сегодня никому не лгать. Стрельцы, легкий несерьезный подход поможет справиться со сложной задачей. Козероги, чем меньше вас сегодня видно и слышно, тем лучше. Водолеи, вам многое способны простить близкие, но не стоит этим злоупотреблять. Рыбы, наслаждайтесь любой ситуацией, в которой вы неожиданно оказались. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Это Соль.ФМ. Радио Соляной столицы.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Воскресенье, 16 августа. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода и дожди. Днем до 13-15 градусов, вечером до 10.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой. Оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
3: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
4: Вполне себе. Стиль, технологии.
3: А Джейку?
4: Крутой внедорожник для активной жизни.
3: Хм, а какой лучше?
4: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
5: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального

0: прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Джили, Вера.
1: Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада с надежностью и качеством от официального дилера Лада Форвард Авто в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: Вид ми города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой

0: звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, отдыхайте с чистой совестью. На сегодня нет срочных дел. Тельцы, следите, чтобы по глупости не разрушились какие-то договоренности. Близнецы, в этот день выбирайте дела только по душе. Раки, весь день с вами будут происходить какие-то чудеса. Львы, покажите хороший пример для окружающих и сделайте доброе дело. Девы, сегодня вам разрешается бросаться из крайности в крайность. Весы, не надо пытаться что-то сделать, если у вас нет сил. Скорпионы, постарайтесь сегодня никому не лгать. Стрельцы, легкий и несерьезный подход поможет справиться со сложной задачей. Козероги, чем меньше вас сегодня видно и слышно, тем лучше. Водолеи, вам многое способны простить близкие, но не стоит этим злоупотреблять. Рыбы, наслаждайтесь любой ситуацией, в которой вы неожиданно оказались. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Как семья, мы большая.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 16 августа. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода и дожди. Днем до 13-15 градусов, вечером до 10.
0: Реклама.

0: Европе. Сатурн Р Авто. Автомобили Джейлен уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейлен в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейлен по телефону 250-70-00. Код города 342.
1: Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
2: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: Хм, а какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Амода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
5: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одно купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
6: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201 50 29.

0: всех моделей Geely прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Geely Вера. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
1: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Интересные и полезные новости в эфире «Радио СЛФМ» на эту минуту. У микрофона Александр Соловьев. Иркутские астрономы побили рекорд наблюдений за метеорным потоком Персеиды. Об этом пишет региональное издание aif.ru. Председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров рассказал, что в ночь на 13 августа ученые зафиксировали 111 метеоров всего за один час. По его словам, в этом году условия для наблюдения за падающими звездами были идеальными. За 11 лет наших наблюдений этого метеорного потока это самый большой результат. Обычно мы фиксировали около 30 метеоров за час, отметил собеседник издания. Период активности Персеид в 2026 году длится с 17 июля по 24 августа. Пик пришелся на ночь с 12 на 13 августа. Издание BGR рассказало, что не вся техника нуждается в защитных пленках и стеклах. Более того, для некоторых устройств такие аксессуары могут быть вредны. Журналисты отмечают, что ноутбукам защита не требуется. Между экраном и клавиатурой очень маленький зазор, и дополнительное стекло может повредить шарнир. Не подходят пленки и для складных смартфонов. Их подвижные дисплеи просто не рассчитаны на такие наклейки. Электронные книги имеют матовый экран, и защитное стекло создает блики на солнце. Фотоаппаратам тоже не нужна пленка. Лучше использовать фирменный чехол. А умные часы имеют изогнутые края, на которые невозможно корректно наклеить стекло. Поэтому оно быстро отходит и мешает работе сенсора. Стилист Александр Рогов назвал россиянам самую трендовую вещь осени и зимы. Информацию он опубликовал в своем телеграм-канале, за которым следят 192 тысячи человек. Рогов заявил, что популярным изделием предстоящего сезона станут леггинсы. Леггинсы актуальны во всех вариациях. Полупрозрачные, кружевные, трикотажные, в цветочек, имитирующие джинсы или брюки. Абсолютно любые, подчеркнул он. При этом эксперт уточнил, что самым модным вариантом окажутся леггинсы со штрипками, которые пользовались спросом в прошлые годы. Отличных новостей и отличных выходных желает вам команда «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Полдень в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой, оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
2: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс. Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада с надежностью и качеством от официального дилера Лада Форвард Авто в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль.
4: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика.